0: половина чарта Еврохит ТОП-40. И что самое прекрасное, вершина покорилась им всего-то за 5 недель. И это, кстати, результат твоих усилий. Поддержки артистов на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Только ты влияешь на результат, поэтому продолжай голосовать. У нас далее больше китов и больше музыки. Тиесто, Брайна Грейс, Beautiful Places, French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Миша Миллер, Алекс Вилле, Бам-бам, впереди. Дождись.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europoplus.ru.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: удивительного чвания. А прежде с нами лучшая диджей планеты по версии DJ Mag Top 100. Это Дэвид Гетта, поэтом компании Ives, вещицей Supernova Love. А вот еще раньше на Европе Плюс отметится Эбен с суперхитом Hollow. Наслаждайся.
1: Прогноз погоды.
0: В Москве малооблачно, плюс 14 градусов. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики обещают до плюс 20.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Встречай Тедди Свимса с классной темой Mr. Know It All. Прежде слове «Ёлку» с историей «Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между...
1: Еще раньше вспомним суперхит от Дуа Липы «Don't Start Now». Также в эти 30 минут только музыки появится. «Lost Frequencies», «Келвин Харрис» и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Better Know It All. Мистер Всезнайка, это Тедди Свимс прямо сейчас. Этот парень дважды номинировался на Грэмми в 25-м как лучший новый артист, 26-м за свой студийник I've Tried Everything But Therapy Part 2. Пока не победил, но я уверен, что заслуженная награда еще точно к нему придет. Больше того, больше музыки ждет нас далее. Мот и очередной проникновенный трек «Намек на нас» на подходе. Прежде встречай Артемаса с вирусной вещицей «I Like The Way You Kiss Me». А вот раньше всех здесь отметится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Все это здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

поплёс.

0: хорошее, но на одних намеках далеко не уедешь. Иногда нужно говорить прямым текстом.
1: Собственно, мод сам же это в тексте подтверждает.
0: Да, я тоже скажу прямым текстом, без намеков. Чтобы начать рабочий день правильно, в нужном настроении, нужно стать более энергичным, позитивным. Да, все это к майскому Усть-Тимуром Бодровым здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве будут игры, будут подарки, гороскоп, классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Airbooks Graceland, The Second Voice, Let Me Be, а также комрад Be Mine. Впереди оставайся.
2: Прогноз погоды.
0: В Москве малооблачно, плюс 14 градусов. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики обещают до плюс 25 градусов при умеренном западном ветре. Вечером будет плюс 22, также...

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Боб Синклар и Кайзо с темой I Can't Wait. Прежде здесь отметится Хьюжели Сольта, освещится и Джамайка Бамба. А еще не пропусти Брак Секстиен с суперхитом Paid to Exist. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Avicii и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

Deadmau5. Но, тем не менее, как будто бы не самый очевидный вариант. Но вышло, конечно, круто. Пончики там в большом узке ждет нас. Далее Доминик Файк с историей Baby Doll на подходе. Трек длится всего минут 38, но насколько же он стильный, насколько запоминающийся. Просто блеск. Прежде встречай Roy XOP, будем слушать суперхит He Еще Comes Again, а вот еще раньше лови Минелли, Arcity, Switchy, Disturbia здесь на Европе+.

Baby Doll, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. BTS и стильная история Swim, Робин Шульц и Дэвид Гетта он репит, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Ну и быстренько скажу, что если вдруг ты не знаешь, как начать это утро, не знаешь, что может тебя подзарядить на всю предстоящую среду, то советую заценить концерт группы Gimme, состоящий из сотрудников Европы+. 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в рамках Disco Day и исполнили крутейшие диско-хиты в шоу Rush. Залетай на сайт europaplus.ru или заходи в наше сообщество ВКонтакте. Тебе точно понравится.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все хиты здесь, на Европе плюс, и ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. В основе «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Режьте встречать Сабрину Карпентер с историей «Эспрессо». А еще вспомним суперхит «Инди Хаск» от «Хейфекс». В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Также появится Зейн, Ройл Джиглас и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

команды «Медуза» в желании продлить момент эйфории на танцполе. Тема «Don't wanna go home tonight». Да, у тех мгновения, когда хочется сказать «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да, пусть так у вас будет сегодня. Сегодня в среду 6 мая. А вообще, конечно, деньки замечательные. Весна, май, рядом Европа Плюс и в нашем эфире хиты и суперхиты. Да, хит-марафон далее продолжим при участии Элли Голдинг и Бенсона Буна.

езде на велосипеде. В эфире наш румынский парень по фамилии Медведи. Зовут его Богдан. Песня про поломанное сердце. Broken Heart на Европе Плюс. Давайте вы, ребята, сегодня берегите свои органы, ладно? Органы, конечности, а мы, Европа Плюс, поможем с поддержанием настроения на хорошем уровне, должном. Для этого у нас далее, например, Dance Pop подгон, трек This Feeling от Fast Boy.

смешалось в этой песне и Токио, и Германия, и Калифорния. Калифорния Nights от ансамбля Tokyo Hotel. Вот, но нам хорошо и здесь. Без Калифорнии, да. Вообще, там, где Европлюс, ребята, там всегда праздник. Музыкальный праздник, который всегда с вами в режиме 24/7. И праздник наш продолжим далее с компанией Rehab и Sophie and the Giants.

0: Стартовала Энрике, наш Хулевич уже утомился, устал. Tired of being sorry. Песня его называется. Вам, ребята, желаю, чтобы сегодня батарейка ваша не садилась. Пусть сегодня будет все легко, на улыбке, собственно, как у нас в майском О.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет! В столице 7:00.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Время новостей, время Марата Бекметова.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Магистратуру предлагают привязать к профилю бакалавриата. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС, и жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Продолжить обучение по ряду направлений можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают такую идею. В Чебоксарах заявили о переводе на дистанционный формат 3 школ после атаки ВСУ. Все остальные образовательные учреждения будут работать в штатном режиме, уточнил глава города Станислав Трофимов. Он добавил, что сегодня специалисты приступят к установке первой партии окон в жилых домах. Напомню, накануне Чебоксары подверглись атаке ракетами и беспилотниками. Погибли 2 человека, еще 34 жителя получили травмы различной степени тяжести. Были также повреждены 28 многоквартирных домов. В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении кори у сотрудника МГУ имени Ломоносова. Началось эпидрасследование. В столичном управлении ведомства уточнили, что случай инфицирования зарегистрирован 4 мая. Заболел работник факультета вычислительной математики и кибернетики. В Роспотребнадзоре добавили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками проводится разъяснительная профилактическая работа. Один из корпусов вуза перевели на дистанционный формат обучения.

Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма, в том числе картина «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Жюри Каннского фестиваля просматривает фильмы основного конкурса и вручает 9 постоянных наград, включая самую престижную «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следуют гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

Маленько мы ищем счастье, так же как очки. Они на носу, они рядом. Ваше счастье рядом. Называется Европлюс. Называется Летнее. Ой! Дурачок, майское. Привет, ребят, привет, привет, привет. Я Тимур Бодров. Следующие несколько часов своей прекрасной, счастливой, красивой молодой жизни проведу с вами. Буду ставить хиты и дарить подарки. Чего только из подарков у меня для вас нет. Значит, и кинопроектор есть, и смарт-часы имеются, и конструктор Лего. И, конечно, с кем-то из вас мы заглянем в наше денежное хранилище в игре на повышение. Вот. Значит, и чтобы там в этой игре на повышение легко ты ориентировался, вот тебе подсказка. В нашем хранилище сегодня 3780 рублей. Да, 3780, именно после этой суммы тебе стоит закончить поход за деньгами. Желаю удачи, не пропусти игру на повышение. Сейчас в Москве 7.07, всем майское!

0: Москве сегодня до плюс 24. Пора артистку Марии Краймбрери переименовать. Да, пора уже переходить на летний вариант псевдонима. Как вам, например, Мари Крем-брюле? Крем-брюле, по-моему, отличный варик. Да, Марина, можешь, если что, не благодарить. Ну, а мы в солнечной компании продолжим далее в майском. Дэвид Гетта, One Republic, история I Don't Wanna Wait.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая. Коровская, 17, Авиапарк. Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на europaplus.ru для лиц старше 18 лет.
4: Реклама.
5: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус».
6: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
5: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
7: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити. Проверим все. С 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.

0: мелодия, собственно, написанная аж в 19 веке. Послушайте. Автор ее, композитор французский Габриэль Форе, называется «Мелодия Павана». Если что, можете погуглить в Яндексе, как звучит «Арига». Переосмыслил классику Алан Уокер в его исполнении. Трек называется «Broken Strings».
1: Гороскоп в майском У.
0: Все так. Что мы имеем? Мы имеем среда уже, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас, вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены за незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.

0: слушаю, короче, и очень напоминает бит одной песни. Somebody, somebody that I used to know. Или нет? Так или иначе, песня получилась превосходной отменой Mr. Know It All Teddy Swims только что в майском. Далее у нас еще один крутой парень. Ждем Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream. И ты обязательно в эфире нашем появишься. Ты, с кем я отправлюсь скоро в путешествие по городам России. Устроим кто куда. Кто куда. И в память о приключении сегодняшнем подарю тебе смарт-часы. Если есть желание к путешествию присоединиться, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
0: 15 градусов в Москве в эти минуты, и сегодня днем. Что? Во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза, вообще переменная облачность и температуры 23-25. Disco X on my

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда? Мы с Кириллом знакомимся. Кирилл из Уфы. Привет, Кирилл.
2: Привет, привет.
1: Значит, в игре «Кто куда» всю неделю собирай рейтинг самых неочевидных городов для путешествий, российских городов. Значит, куда бы ты посоветовал сгонять? Какой твой город любимый такой? Не вот не Москва, не Питер, а вот что-нибудь такое оригинальное, а?
2: Ой, даже не знаю.
1: Ну, давай, давай, короче, после Уфы в Башкортостане куда можно так же сгонять, по-твоему?
2: Стерлитамак.
1: Отлично. Я очень хорошо знаю этот город, потому что у нас пол Европлюс из Стерлитамака. Артур, Костя Фомин, Марат Бекметов. А я советую сгонять в город Абакан. Город Абакан, столица Сибири. Про него даже книжка есть. «Узник Абакана». Вот. Гарри Поттер. Так что советую побывать. А мы с тобой, Кирилл, отправляемся в Самару. Это родина другого нашего диджея, Андрея Каясова. Вот. И сейчас, если ты ответишь правильно на мой вопрос, посвященный Самаре, подарю тебе смарт-часы. Постарайся справиться, ладно? Значит, вопрос такой. Вопрос касается мой одной из самых протяженных, одной из самых длинных набережных в российских городах. В общем, можно даже сказать, гордости Поволжья, это Самарская набережная. Кирилл, а скажи-ка мне, пожалуйста, какова протяженность Самарской набережной? Два варианта ответа. Значит, протяженность ее более 3 километров или более 4 километров? А, Кирилл?
2: Так. Ошибиться можно один?
1: Все-таки хотелось бы, чтобы без ошибок. Давай, Кирилл, уже говори нам, ну, больше 3 или 4 километров?
2: Первый вариант.
1: Еще раз?
2: Первый вариант.
1: Давай еще раз, подумай, больше 3 или 4 километров?
2: Больше 4.
1: Абсолютно верно! Кирилл, больше 4 километров, вот она, гордость России, Самары. Набережная Самарская больше 4 километров. Ну что, смарт-часы твои. Я поздравляю тебя, Кирилл.
2: Спасибо, спасибо огромное.
1: Спасибо тебе. И пообещай, что сгоняешь в Абакан. Абакан, ну привет, ребята. Ну и мы Майское У продолжаем. Слушаем Джейсона Деруло.
0: Майское У на Европе+.

0: секса и новая религия. Новая религия. Как называется это течение? Бетрианство. Бетрианство – главный грех. Это пропущенный такт. А святое причастие – это стакан воды у барной стойки в 4 утра. Короче, Биби Рекс и Faithless – New Religion в майском ур.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-11-77-466-89-840. Город Москва.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. europaplus.ru.
6: Здесь лучшие мировые хиты.
7: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
6: 12+.
8: Майское У на Европе+.

0: даже если ты просто вышел за хлебушком. И, конечно, идеален хит Е для нашего телепорта во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столице 8 часов. Слушаем Марата Бикметова и новости.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Полностью российский сухой суперджет 100 начнет летать до конца года. В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов и названы самые бюджетные зарубежные направления в мае для отдыха. Об этом прямо сейчас. Итак, импортозамещенный сухой Суперджет 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе в конце года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Напомню, речь идет о ближнемагистральном самолете, который создается в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Ранее сообщалось, что такой лайнер в течение 2-3 месяцев завершит сертификационные полеты. Сейчас опытный образец совершает в среднем 25 вылетов в месяц. Глава Госдепа заявил о достижении целей военной операции США против Ирана. Как отметил Марко Рубио, эпическая ярость завершена. Президент уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Во время пресс-конференции Рубио добавил, что Дональд Трамп предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования, в частности, вопрос о судьбе обогащенного урана. В госавтоинспекции опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Меры административных взысканий не менялись с 1 мая. В ведомстве напомнили, что ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Ранее в интернете распространились данные, что с 1 мая якобы вступили в силу некоторые поправки в КОАП и выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, отсутствие полиса ОСАГО и ряд других нарушений. Волгоград стал самым доступным городом-миллионником по ценам на новостройки в мае. Как пишет ТАСС, квадратный метр здесь стоит в среднем 132 тысячи рублей. Согласно исследованию, далее в списке самых недорогих городов-миллионников расположились Ростов-на-Дону, Воронеж и Самара. Лидерство по стоимости жилья на первичном рынке уверенно удерживает Москва. Средняя цена квадратного метра в мае в новостройках столицы превысила 720 тысяч рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80.

200. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров.

0: стал популярен. По-моему, музыка с континента африканского дарит то, чего лишилась музыка современная, поп-музыка. Такой первобытный ритм в цифровой упаковке. Да, музыка, которая обращается к телу, и невольно начинаешь танцевать. Ну, там, бедрами двигать. Есть такое? Let Me Be в майском У. Ну, а далее немного ускорим все же. Будет Евроденс Miles Away от Offenbach.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет Дерула. Джейсон Дерула. 14 июня. ЦСКА-Арена. Поп-артист мировых чартов Джейсон Дерула возвращается в Россию с суперхитами и ярким танцевальным шоу от дуэта Litvins. Вас ждет грандиозный концерт, о котором будут говорить еще долго. Билеты jasonderula.ru. Дата 14 июня. ЦСКА-Арена. Возрастное ограничение 16+.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
6: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
8: Но плюс.
9: Весна, шашлыки. Эх, но я за рулем.
10: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-500-263.
11: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «ЗЭПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
12: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
3: Майское У на Европе Плюс.

0: По-моему, это идеальный трек, чтобы начинать новый рабочий день. Трек, который дарит такое состояние тихой уверенности. То самое нужное состояние, чтобы заходить в офис на старте рабочего дня. Вот, тебе не нужно ничего доказывать. Ты и так знаешь, ты со всем справишься. Это Stronger от Suga Babes.
1: Гороскоп в майском У.
0: А это гороскоп на сегодня, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными, не переживайте. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит вам выйти на контакт с любым человеком.

0: смеяться над собой. И не только утром, кстати, но и днем, и вечером этот скилл пригодится. Ну и вообще, самоирония – наша суперсила. В Москве 8:33, скоро мы будем взбираться по волшебному дереву, будем дарить кинопроектор и конструктор Лего, и все это в игре, посвященной семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Если хочешь забраться на это самое дерево вместе с нами, вместе со мной, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
0: Прямо сейчас в столице солнечно, плюс 17 градусов. Сегодня переменная облачность, даже местами кратковременный дождь и гроза, и температуры 23-25.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: И вот мы, ребята, у подножья волшебного дерева. С кем мы? Давайте знакомиться. Во-первых, это Алексей из Санкт-Петербурга. Лех, привет, здорово, доброе утро.
2: Привет.
1: Привечки. И вместе с нами также Леня, Леонид из Кургана. Леонид, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе
1: утро. Здрасте. Парни, сейчас будем с вами взбираться по этому волшебному дереву, и ваша задача забраться как можно выше и открыть сокровищницу. А что там? А там кинопроектор и конструктор Лего. Но, значит, кто окажется выше, тот и заберет супер подарок, мега крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, нужно подобрать рифму к слову заклинанию. Рифмовать, ребята, будем поочередно. Кто последний правильную рифму назвал, тот и победил. Вот. Ну и для второго участника, кстати, подарок тоже есть. Как я уже говорил, у нас игра волшебная, будет конструктор Лего. Вот. Готовы рифмовать, парни?
3: Да, готов.
1: Значит, начнем мы с Алексея. Ну, как бы Алексей, буква А, он еще и раньше дозвонился из Питера. Давай, Леша, будь готов. Буквально одно мгновение и начнем рифмовать. Кто болтает вместе со мной? Слово, которому мы подбираем рифмы, слово-заклинание, это звезда. Погнали. Алексей.
3: Звезда.
1: Звезда?
3: Звезда, поезда.
1: Поезда, хорошо. Дальше, Леонид.
3: Звезда. Поезда.
1: Поезда уже были, ну, только что.
3: Были. Звезда, беда.
1: Беда, хорошо. Дальше, Алексей.
3: Борозда.
1: Борозда. Леонид.
3: Звезда, среда.
1: Звезда, среда. Ну что, кажется, мы закончили с Леонидом сегодня. Так, подводим итоги. И выше на нашем волшебном дереве с крутым кинопроектором оказался Леонид из Кургана. Леня, ура. Ну и Алексей из Питера тоже без подарка не остается. Алексей, в честь нашего с тобой сегодняшнего приключения дарю... что я тебе дарю? Конструктор Лего, ура! Парни, спасибо вам большое за участие. Ну и давайте договоримся. С завтрашнего дня на всех экранах страны семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрим, наслаждаемся, получаем удовольствие. И продолжаем это утро вместе с парочкой Ужель и Солто. Jamaican Bam Bam.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Марс, его музыкальный коктейль I Just Might. Среди ингредиентов коктейля флирт, танцы на рабочем месте и ретро-ностальгия. Продолжим легко и беззаботно. До финала часа здесь пицца, доуз и ночи напролет.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: заказывай доставку.
1: А вот Аргументы Перекресток. ОГРН 120-570-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классика хаус-музыки нулевых, Lost Роджера Санчеса. Ребята, ну а если хочется, кстати, актуальных дэнс-хитов, то слушайте мое любимое шоу Top Club Chart. Главный дэнс-чарт страны, рейтинг самых востребованных клубных гимнов. В эфире по субботам, но удобнее слушать Top Club Chart в виде подкаста на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столице 9 часов.
2: Европа, Европа плюс.
0: А вот и Марат Бекметов, а вот и новости.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Многодетным семьям могут ввести бесплатную парковку для двух машин. Застройщики стали реже сдвигать сроки выдачи ключей и в Москве обновят 4 набережные. Об этом прямо сейчас. Итак, Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Как пишет РИА Новости, инициатива прорабатывается министерством вместе с Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Сейчас в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину, зарегистрированную на одного из родителей в многодетной семье. При этом окончательное решение принимают региональные власти. Застройщики стали на 26% реже сдвигать сроки ввода объектов или выдачи ключей. Такие данные получены по итогам первого квартала года. Показатели сравнивали с аналогичным периодом 2025-го. По данным госкорпорации «Дом.РФ», объем запуска нового строительства в этом апреле по сравнению с апрелем прошлого года снизился на 18%. За первые 4 месяца года застройщики вывели на рынок почти 15 миллионов квадратных метров жилья, и это на 18% больше, чем годом ранее. В российской столице сегодня отмечают День герба и флага. Москва – единственный регион в стране, который отмечает геральдическое торжество наравне с другими праздниками. Впервые День герба и флага отпраздновали в Москве в 2005-м. Дата 6 мая выбрана не случайно. Это День памяти святого великомученика Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем Москвы. Святой Георгий изображен и на флаге, и на гербе. А в честь праздника сегодня развешаны государственные триколоры и стяги города. В Москве обновят 4 набережные. Работу проведут на Фрунзенской, Пречистенской, Новодевичьей и Ростовской набережных. По данным мэрии, там заменят покрытие проезжей части тротуаров и установят 14 остановок городского транспорта. Наземные переходы оборудуют дополнительными фонарями, что сделает пешеходную зебру заметнее для водителей ночью. На набережных планируют застелить больше 50 тысяч квадратов газона. Общая протяженность обновленных набережных превысит 5 километров. Что россиян больше всего интересует по теме правильного питания? К Международному дню без диет аналитики Яндекса изучили обезличенные запросы пользователей в чате с Алисой AI. Самыми популярными стали варианты, как правильно питаться и что такое ПП. Среди приемов пищи чаще всего интересуются завтраком. Самый популярный продукт в вопросах про правильное питание – творог, а блюдо – салат. Пользователи также интересуются, полезны ли те или иные продукты, блюда и напитки. Среди продуктов чаще всего в запросах про пользу

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: И в рубрике «Поясни за мод» новая песня артиста называется «Намек на нас». Мод «Намек на нас». Ну, вообще, кстати, я восхищаюсь этим парнем, тем, как он миксует жанры в творчестве своем. У него там и хип-хоп, и рэп, и соул, и джаз, и фанк, и дэнс, и R&B. Вот, спасибо тебе, мод, за музыку. Вот. Ну и мы продолжим, ребята. У нас тут самые разнообразные хиты, как вы знаете. Скоро дэнс-поп, посвящение группе Modern Talking. Будем слушать «Heal My Heart».
2: Пробки на дорогах.
1: А сейчас про пробки послушайте. 4 балла общая загруженность по Москве, сообщает Яндекс.Карты. Самое большое затруднение по данным Яндекс.Карты. Да. Внешняя сторона МКАД от Дмитровки до Строгино. Более часа там простоите. Также более часа пробка на Ярославке от поворота на Красноармейск до поселка Лесной. Внешний МКАД еле движется от Волгоградки до Носовихи. Внутренний от Липецкой до Варшавки. Новорязанское шоссе, Волгоградский проспект от маршала Полубоярова до Ташкентской улицы. Всем легкого дня, ребята.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
3: 13 мая. Коровская, 17, авиапарк. Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на europaplus.ru. Для лиц старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет. Легенда нулевых Камаро приедет в Россию. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорило миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Celui de l'Ange», «Let's Go», «Crazy» и песни с нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности camaroshow.ru. 12+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
10: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
11: Дорадо всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
12: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
13: «Синема Медли 3». 10 мая. ЦСКА-арена. Мы дарим скидку 20% на шоу «Киномикс». Билеты на imperialorchestra.ru. Категория 6+. ООО «Медли Санкт-Петербург». ОГРН 1227-8060-575.
14: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.

что пообещали на сегодня 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет ваше настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, так что поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт сегодня с любым.

0: Beyond, Wanna Go Home Tonight. Трио «Медуза» о стремлении удержать энергию праздника как можно дольше. В этом случае, конечно, вам более чем повезло, ребята, потому что Европа Плюс — это праздник, который всегда с вами. Хиты ставим в режиме 24/7. Вот. А еще Европа Плюс — это праздник невиданной щедрости, потому что впереди игра на повышение. А там тебя ждет не только сумма денежная, но и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Если готов собрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
0: Уже плюс 19 в Москве. Сегодня днем, значит, облачность переменная. Во второй половине дня возможны дождь и гроза. А температуры 23-25.
1: Пробки на дорогах.
0: 4 балла общая загруженность по столице, сообщает Яндекс.Карты. Самое большое затруднение — 1,5 часа на внешней стороне МКАД от Дмитровки до Волоколамки. Также более часа пробка на Ярославке от поворота на Красноармейск до поселка Новый. Кроме этого, тесно. Внешний МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихи, внутренний от Липецкой до Варшавки, внутренняя трешки или движется от Шарикоподшипниковской улицы до Большой Тульской, на Рязанское шоссе, Волгоградский проспект от маршала Полубоярова до Ташкентской улицы.

0: Крушение. В майском У. На Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: И вот она, Анастасия. Настя, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Приветики. Ну что ты успела хорошего сделать за это утро? Был ли плотный завтрак? Душ? Танцы?
3: Нет, завтрака не было. Было кофе.
2: Было кофе.
3: И работаю.
2: А танцы на рабочем месте, а?
3: Нет, работа такая, подвижная.
2: А, подвижная работа, что можно не танцевать, что практически это засчитывается как спортивная зарядка, гимнастика. Ладно, супер, ну давай тогда. Сейчас устроим тебе самое приятное событие этого утра, в среду 6 мая. Ты в нашем денежном хранилище, в игре на повышение. Сейчас тебе нужно открывать ячейки. Вот, впереди тебя ждет определенная сумма денег, но и также ты можешь получить, Настенька, бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но важное условие, нужно вовремя остановиться, потому что если вдруг мы с тобой услышим сигнал «Стоп, игра», это значит, ты все потеряла, весь выигрыш, и сумму, и бонус. Готовы начинать?
3: Да.
2: Давай, у тебя одна минута, ровно одна минута, погнали. Ну, я думаю, что не нужно спрашивать. Открываем сразу первую ячейку, да?
3: Да, конечно.
0: 1250 рублей.
2: 1250 рублей – стартовая сумма. И смотри, вот что тут еще. Оу!
0: Бонус от Озонбанка.
2: Это что получается? Это у тебя сразу и 1250 рублей, и сразу бонус, то есть 11 250 рублей. Тебе решать, что мы делаем. Идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: В смысле? Может, еще чуть-чуть? Может, еще чуть-чуть? Или думаешь, стоп-игра?
3: Нет, стоп-игра.
2: То есть, ну, давай, есть 20 секунд законного времени, чтобы определиться. Может быть, еще одну ячейку, а?
3: Нет, Настя, не будем.
2: Настя, 10 секунд, подумай. Последний раз.
3: Ну, давайте еще одну.
2: А все! Время закончилось! Ну, уже все. Твой выигрыш 11 250 рублей. Что это значит? Ты забираешь и деньги, и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Значит, интересно ли тебе, какая была сумма конечной? Сколько ты могла выиграть в целом? Хочешь, да, послушать? Ладно. Конечные...
3: Да.
0: 3780 рублей.
2: 3780 рублей, то есть твой выигрыш мог составить 13 780, но, по-моему, 11 250 тоже неплохой улов, и мы тебя поздравляем. Абсолютно верно, согласен с тобой. Ну что, прекрасная Анастасия, я желаю тебе классных майских деньков, хорошенько отдохнуть в продолжении каникул и слушать Европлюс, окей?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Ну, кстати, ребята, чтобы так вот, как Настя, в непонятках не метаться по нашему денежному хранилищу, подсказка, нужная сумма всегда в нашем эфире в 7.00. Ну, в 7 с копейками. Короче, слушайте подсказку и не пропустите завтра игру на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У. На Европе Плюс.

0: зажигательное френч диско. I can't wait. Боб Синклар Кайза в майскому. Финалит шоу. Будем суперзвездами. Скоро здесь Maroon 5 и Майли Сайрус.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет Магнит Доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия?
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
14: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
15: В ленту!
16: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
17: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
16: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
18: Майское У на Европе Плюс.

0: команды Maroon 5 и посвящение всем любым. Люба, Любонька, целую тебя. This Love. Так, ребят, я Тимур Бодров, все сделал лучшее для вас, подарки раздал, но все повторится завтра. Вернется майское У, и будут деньги в игре на повышение, и будет кинопроектор, и смарт-часы, и все для вас. Так что слушайте Европа Плюс, слушайте и оставайтесь с нами далее, потому что сейчас снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве.
3: Европа, Европа Плюс.
2: Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Запасы сыра в России выросли на 21%. И жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. Также через личный кабинет на госуслугах можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Всего в этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Правительство установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Постановление подписано. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Кабмина, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Как пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока», в годовом выражении рост запасов к началу апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, достигший максимума за три десятилетия. Давление на рынок оказывает также замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе. До 6 вечера он действует из-за прогнозируемой грозы, до 9 вечера из-за возможного усиления ветра. По данным гидрометцентра, сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Днем в Москве обещают 25-27 градусов, по области от плюс 22 до плюс 27. В течение суток будет юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма. Жюри Каннского фестиваля вручат 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. Жюри также может вручить спецприз за выдающиеся творческие достижения.

0: Легкий, красивый трек от Леони и Калам Скотт на Европе Плюс. 10 часов 21 минута в Москве. Также легко и красиво по-майски продвигаемся далее в этот денек. Под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас классный свежий хит от Алекса Ворона «Fever Dream». И дождемся группы «Майя Мишель». Иногда, совсем скоро.
1: Пробки на дорогах.
0: Пробок в Москве сегодня немного, 3 балла всего лишь показывает Яндекс.Карты. И на МКАДе есть затруднения по внешней стороне от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Также от Профсоюзной улицы до Ясенова. По внутренней МКАД не пускает от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе. Садовое кольцо не едет по внешней от Верхней Сыромятческой улицы до Олимпийского проспекта. Третье транспортное по внешней от Митьковского тоннеля до Шереметьевской улицы.
2: Европа Плюс представляет уже этим летом эксклюзивное шоу «Комаро» в Москве. Легенда Европопа возвращается в Россию с новым альбомом «Плаж Долориан». Это свежее звучание, электронные биты, смелые эксперименты. Артист открывает новую главу в своей музыкальной истории, которой поделится с российскими фанатами уже совсем скоро. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности kamaroshow.ru. 12+.
3: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: И раз, и два.
5: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
6: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
7: На плюс.
8: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
9: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Алиф Арбан на Европе Плюс, Body Talk, трек, который вполне может оказаться среди лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. При вашей поддержке, конечно же, на сайте europlus.ru. Послезавтра уже пятница, будем подводить музыкальные итоги, слушать лучшие 40 песен Европы Плюс в Еврохит Топ 40. Но пока до пятницы есть время проголосовать, так что заходите. Welcome, europlus.ru. А пока же движемся далее вместе с Камрадом, услышим Be Mine и Yearbox тоже здесь, Graceland, совсем скоро.

0: проведем время очень хитово, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас...

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0-3-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: Богдан Медведин на Европе Плюс, Broken Heart, такой сердечный хит в 11:20 по Москве. Ну, продвигаемся далее в этот отличный майский день под лучшую музыку. Впереди у нас The Second Voice с новинкой Let Me Be, и дождемся нас и Дэйот Ипнарок через пару минут.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
3: Европа Плюс представляет Дерула. Джейсон Дерула. 14 июня. ЦСКА-Арена. Поп-артист мировых чартов Джейсон Дерула возвращается в Россию с суперхитами и ярким танцевальным шоу от дуэта Litvins. Вас ждет грандиозный концерт, о котором будут говорить еще долго. Билеты jasonderula.ru. Дата 14 июня. ЦСКА-Арена. Возрастное ограничение 16+.
5: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
6: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
7: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
8: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
9: Самый масштабный симфонический проект страны «Оркестр Империал» празднует 5-летие шоу «Киномикс Синема Медли» и дарит скидку 20% на все шоу «Киномикс» в программе «Лучшие саундтреки Голливуда». Очень странные дела. Величайший шоумен, Армагеддон, Стражи Галактики, Убить Билла и многое другое. Не пропустите 10 мая. Билеты на imperialorchestra.ru. Категория 6+. ООО «Медли Санкт-Петербург». ОГРН 1227-8060-575.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Let me be. Такие горячие африканские ритмы от The Second Voice на Европе Плюс. Потихоньку, да, переключаемся в летний режим. Продвигаемся не скучно, под лучшую музыку. Впереди у нас Оффенбах, услышим Miles Away и дождемся Софи энд зе Джайнс. Shut up and dance совсем скоро на Европе Плюс.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, давай не останавливаться в ближайшие 30 минут. Лучшие хиты. Нон-стоп. Здесь на Европе плюс. С нами в это время Хужель, Jamaican.

0: Ты умный колонки?
1: Алиса!
2: Маруся!
1: Салют!
3: Включи Европу Плюс!
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
11: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Уже Элис Олтон на Европе Плюс, Jamaican. Да, продвигаем ямайское настроение в массы. Пора уже, да, переключаться на летний режим потихоньку. Купальный сезон, конечно, открывать, наверное, еще рановато, но позагорать вполне, вполне уже возможно. Погреться на солнышке, послушать лучшую музыку под это все. Конечно же, так что продвигаемся далее вместе с Brainstorm, слышим Maybe. И Ваня Дмитриенко тоже здесь. Ртуть совсем скоро.
1: Европа Плюс представляет. Легенда нулевых Комаро приедет в Россию. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорило миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Celui de l'ange», «Let's go», «Crazy» и песни с нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности kamaroshow.ru. 12+.
2: И раз, и два.
3: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». На плюс.
5: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
7: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
8: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «ЗЭПД». Проект на декларации на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
9: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
10: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
11: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Можно помочь Ване, кстати, продвинуться в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Послезавтра Алекс Манойлов будет подводить уже итоги недели, так что пока время есть до пятницы. Пока же движемся далее вместе с Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Post Malone. Тоже с нами через пару минут. Cold на Европе Плюс.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights, ну, даже не калифорнийские вечера и ночи в мае все равно радует. Так что продвигаемся далее навстречу новой порции майских праздников. Конечно же, будем отдыхать скоро, наслаждаться классной погодой и отличной музыкой. Зиверт у нас на подходе, услышим «Эгоистка». И через пару минут здесь уже разговоры о лете от Кельвина Харриса. «Summer», дождемся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Звук — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио. Европа плюс.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Кельвин Харрис в финале часа на Европе Плюс напоминает о том, что лето не за горами, так что продвигаемся в этом направлении под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс, и Марат Бикметов. Приветствуем.
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Госдума изучит работу молодежи до 25 лет. И в Японии появились спа-салоны для плюшевых игрушек. Об этом прямо сейчас. Итак, абитуриенты в этом году смогут подать документы через госуслуги в дистанционном формате в 1717 вузов страны. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. В частности, документы можно принести в приемную компанию, комиссию лично в вуз или отправить через Почту России. Как пишет РИА Новости, у абитуриентов есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении в вуз. С начала года в России зафиксировали уже 25 тысяч укусов клещей, из них 7 тысяч за последнюю неделю. Как пишет «Известия», наиболее высокая активность насекомых отмечена в Подмосковье и Республике Алтай. Отмечается, что с начала года у 34 россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Опрошенные эксперты рассказали, что традиционно пик активности клещей приходится на конец апреля, первую половину мая. При переменчивой погоде они становятся агрессивными. Госдума изучит работу молодежи от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди чаще всего подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных планируется подготовить новые законы. При этом эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу онлайн и не хотят надолго привязываться к одной компании. Пассажиры всех автобусов и электробусов Москвы получили доступ к онлайн-библиотеке в рамках проекта «Это книги». Как сообщил заммэра Максим Лексутов, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отсканировать QR-код на экране в салоне. Сейчас в коллекции около 100 произведений в электронном и аудиоформате, от детских книг до научной литературы. Подборки обновляются к праздникам и дням рождения писателей. Так, например, в мае к 135-летию Михаила Булгакова пассажирам предлагают его произведения. В Японии появились спа-салоны для плюшевых игрушек. Они предлагают услуги по чистке и уходу за изделиями. В частности, желающие могут заказать стирку, замену набивки и изношенных деталей. При этом, как уточняется, для игрушки создают комфортные условия, могут провести массаж или сеанс ароматерапии. Владельцу отправляют фотоотчет или организуют видеонаблюдение в режиме онлайн. Как отмечает пресса, услуги спа-салонов для игрушек соответствуют традициям японской культуры, когда к дорогим сердцу вещам относятся с заботой и уважением. Кроме того, сейчас плюшевые изделия очень востребованы среди зумеров в Японии. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

0: Елка на Европе Плюс. Проще. Ну, достаточно просто, кстати, можно выиграть у нас пригласительные в кино. Совсем скоро мы сыграем в кинокайф. Так что обязательно подключайтесь, поучаствуйте. Может, повезет. Пока же будем слушать Алана Уокера, Broken Strings, и дождемся Disturb, The Sound of Silence. Совсем скоро.
1: Реклама. Cinema Medley 3, 10 мая. ЦСКА-Арена. Мы дарим скидку 20% на шоу «Киномикс». Билеты на imperialorchestra.ru. Категория 6+. ООО «Медли Санкт-Петербург». ОГРН 1227 8060 575.
2: Два ГИ с подпиской Prime становятся скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2 ГИС от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Talk and Strings, это Алан Уокер на Европе Плюс. Ну, а где можно сегодня интересно в столице прогуляться, пройтись, куда зайти, что интересно посмотреть, сейчас узнаем в рубрике «Афиша».
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Марат Бекметов уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В широкий прокат вышла военная драма «Литвяк». Фильм рассказывает о самой результативной летчице Второй мировой войны Лидии Литвяк, больше известной по прозвищу «Белая лилия Сталинграда». Но для врага она была беспощадной железной птицей. Литвяк сражается в небе в рядах истребительного авиаполка, быстро становится одним из самых эффективных асов. Почти трехчасовая драма показывает ее жизнь на фронте, отношения с мужем-летчиком и характер Лидии, который помог ей выстоять. В театре Гоголя ставят «Шинель». Сюжет повести переносится в сюрреалистическое пространство современного офиса, где каждый лишен индивидуальности. Трагикомическая история о маленьком человеке, который боится выйти за рамки своего ограниченного мира, превращается в фантазию о несбыточной мечте. Покупка новой «Шинели» становится для Башмачкина желанным способом вырваться из повседневной рутины, стать героем новой реальности. Авторы спектакля хотят показать, что можно выйти из привычных координат, ориентированных на работу и на вещи, ведь и без них можно быть достойным человеком, жить, дышать, любить и крепко стоять на ногах. В музее Востока на ВДНХ работает выставка «Зов Белухи». Она приурочена к столетию алтайской экспедиции Николая Рериха. В августе 1926 года художник с семьей посетил Горный Алтай. Там он искал минералы, изучал природу и фиксировал ее красоту на полотнах. Пару лет назад современные художники повторили этот маршрут. В центре проекта «Священная гора Белуха», ее мифология, вдохновившая не только Рериха. Она овеяна легендами у многих народов, расселившихся вплоть до Байкала и монгольских степей. Всего зрители увидят 67 лучших произведений в технике масляной живописи, керамики и бронзы. Проект соединяет историческое наследие Рериха и восприятие духовного Алтая сегодня. В столице продолжается фестиваль «Московская весна». Гостей ждут ярмарки с региональными товарами, театрализованные постановки, мастер-классы, лекции и многое другое. Главная площадка фестиваля – Тверской бульвар, который превратился в настоящую гастрономическую карту России. Здесь можно попробовать редкие блюда из разных уголков страны, например, сибирские пельмени с маралом, карельские калитки или осетинский львяк. Для гостей работает открытая кухня и весенний маркет. Сегодня можно увидеть, как готовят бурятское сладкое блюдо буовы, московские пончики «Хворост», а также «Тирпеки» или «Алтайские лепешки». Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, покайфовать от нового кино, это мы всегда готовы здесь на Европе Плюс. На этой неделе готовы вас отправить на спецпоказ нового фильма «Особые отношения». Прямо сейчас заходите к нам в официальную группу ВКонтакте, пишите в личные сообщения ответ на вопрос. Вопрос такой, собственно, фильм этот про супружескую пару, и нам надо выяснить, как зовут актеров, которые играют роль этой пары. Итак, вариант первый – Самара Уивинг и Джейсон Сигел, или вариант второй – Райан Рейнольдс и Блейк Лавли. Кто в главных ролях в фильме «Особые отношения»? Пишите в личные сообщения в нашей группе ВКонтакте. Не забудьте написать свой номер телефона и город, в котором вы живете. Удачи!
5: Прогноз погоды.
4: Погода в столице продолжает радовать. Сейчас 23 градуса. Возможно, правда, сегодня дожди с грозой. Завтра тоже обещают кратковременные дожди во второй половине дня и местами гроза.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, ждем на экранах новый триллер «Опасные отношения» и раздаем вам пригласительный на специальный показ Европы Плюс. Денис уже на связи. Денис, привет, добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Ну что, готов забронировать свои места в зале «Кинокайфа»?
5: Да.
4: А я готов за тебя порадоваться, конечно. Но просто скажи, какой вариант был первый? Какой вариант был правильным в моем вопросе? Кто сыграл главные роли в фильме «Опасные отношения»?
5: Первый вариант.
4: Да, первый вариант. Самара Уивинг и Джейсон Сигел. Это было все просто. Так что просто отдаем тебе пригласительный. Именно этих актеров ты увидишь на экране в числе первых на нашем кинокайфе 13 мая в кинотеатре «Каро 17 Авиапарк». Поздравляю. Приходи в кино, посмотрим. Спасибо, Денис. Спасибо тебе за игру. Счастливо. Завтра «Кинокайф» продолжится. Здесь в эфире можно будет выиграть пригласительный. Либо в любой момент заходите к нам на сайт europaplus.ru. Там идет отдельный розыгрыш. Так что всем welcome.
0: «Кинокайф» на Европе+.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас. Ну, у нас без намеков, все прямолинейно, четко, только лучшая музыка впереди. До финала сейчас успеем послушать Ашера и Чингука, Standing Next to You и легендарная работа от Рики Мартина, Living La Vida Loca. Совсем скоро.
2: Реклама. Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
12: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
13: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
14: Это более 2,5 миллиона друзей.
15: Привет! Мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись!
16: Это Антон Камолов,
17: Артур
18: и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
12: договорить здесь.
3: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
19: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Вот такая летняя музыка, финальный час на Европе Плюс.
1: Сань, спасибо тебе большое. Большое человеческое. Ну, продолжим в том же духе.
2: Если ты, конечно,
0: за. Ждем.
1: Да, ждем Брак Секстиен, ждем Боб Синглар, Кайза, Риалто тоже уже на подходе.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 14 ровно.

0: главных хитов на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот они не заставят себя долго ждать. Это Offenbach, впереди Джастин Тимберлейк, будет Wise, появится группа BTS. Сейчас высоченное 4-е место у нас в чарте, в Еврохитов 40. Вершина, как ты понимаешь, очень близко. Ну, посмотрим, что будет в пятницу.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая. Коровская, 17, Авиапарк. Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на europaplus.ru для лиц старше 18 лет.
4: Реклама.
1: Европа Плюс представляет Дерула. Джейсон Дерула. 14 июня. ЦСКА-Арена. Поп-артист мировых чартов Джейсон Дерула возвращается в Россию с суперхитами и ярким танцевальным шоу от дуэта Litvins. Вас ждет грандиозный концерт, о котором будут говорить еще долго. Билеты jasonderula.ru. Дата 14 июня. ЦСКА-Арена. Возрастное ограничение 16+.
5: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
7: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 12-233-5-0-263.
8: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
9: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
10: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
9: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-777-687-6489. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

BTS на Европе Плюс, но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Lost Frequencies с Bruno Mars и горячая, обжигающая даже новинка от Teddy Swims. Ждем через несколько минут на Европе Плюс. Mr. Know It All.

0: крутим сейчас второе место в чарте Евро плюс Еврохит ТОП 40. Посмотрим, какая ступенька у Зейна будет в пятницу.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять

0: заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня в Москве.

0: отличный дэнс, оно и дальше не хуже, но оно имя чего стоит впереди. Впереди на Европе плюс French Montana. Ждем Ever Since You Left Me. Но сначала...
1: Алекс Манойлов.
0: Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще надо...
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: Самый масштабный симфонический проект страны, оркестр «Империал», празднует пятилетие шоу «Киномикс Синема Медли» и дарит скидку 20% на все шоу «Киномикс» в программе «Лучшие саундтреки Голливуда», «Очень странные дела», «Величайший шоумен», «Армагеддон», «Стражи Галактики», «Убить Билла» и многое другое. Не пропустите 10 мая. Билеты на imperialorchestra.ru, категория 6+. ООО «Медли Санкт-Петербург», ОГРН 1227-8060-575.
6: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

конечно. С вами Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Всем отличного дня. Идем дальше. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ой, много от тех, кто с нами дальше, кто впереди. Это Кайра. Услышим Soul. Avalon Rockstar тоже будет с отличным хитом Vertigo.

0: Ты умный колонки?
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Фантастическое приключение за гранью воображения.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
9: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.
15: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
16: 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 16 часов.
2: Больше хитов, больше музыки.

0: еще актер, между прочим. Baby Doll — отличный трек, который, мне кажется, неплохо бы вписался и в наш чарт, в Еврохит Топ 40. Вполне возможно, это произойдет уже в эту пятницу. Ну а пока только среда, поэтому есть время для того, чтобы поддержать любимый трек, любимый хит на нашем сайте europaplus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая. Коровская, 17, Авиапарк. Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на europaplus.ru. Для лиц старше 18 лет.
4: Реклама.
1: Европа Плюс представляет Джейсон Деруло. 14 июня. ЦСКА-Арена. Поп-артист мировых чартов Джейсон Деруло возвращается в Россию с суперхитами и ярким танцевальным шоу от дуэта Litvins. Вас ждет грандиозный концерт, о котором будут говорить еще долго. Билеты jasonderulo.ru. Дата 14 июня. ЦСКА-Арена. Возрастное ограничение 16+.
5: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус».
6: Дорадо всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
7: О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
8: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
9: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
10: Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-235-0-363.
11: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
12: В ОКЕЙ. Розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
13: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количество призов, срок, месте проверки получения на ok.ru.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

myself. Is this what life is?

старый джин, плюс отличный во всех отношениях хита от Биби Рекс и Faceless. Неудивительно, что всего 5 недель этому хиту понадобилось, чтобы стать номером 1 у нас в чарте Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим, сможет ли New Religion удержаться на вершине по итогам этой недели. Час X в пятницу в 14 по московскому времени на Европе+.

0: поздним вечером и, конечно, с утра пораньше тоже. И, к слову, об утреннем вайбе, об утреннем драйве на этой неделе на Европе Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: «Пятерочка» выручает!
17: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Давайте сверим часы. В Москве 17:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую тебя.
2: Алекс, привет всем. Добрый вечер. В Омской области возбудили уголовное дело после отравления школьников природным газом. Инцидент произошел сегодня утром. Ученики, находившиеся в кабинете, пожаловались на головокружение. По предварительным данным, причиной стала утечка газа во время работы рядом со школой. Дети осмотрены врачами, их состояние удовлетворительное. Дело возбуждено по статьям об оказании опасных услуг и халатности. Мосгорсуд признал законными штрафы для Google на общую сумму 7,6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Речь идет о прошлогодних постановлениях Таганского районного суда. Компанию признали виновной по статье о неудалении владельцам сайта информации или интернет-страницы. Апелляции американской корпорации были оставлены без удовлетворения. Напомню, вчера Таганский суд оштрафовал Google еще на 15 миллионов рублей по той же статье. Таким образом, только за первые дни мая сумма штрафов превысила 22 миллиона рублей. 8% россиян используют искусственный интеллект для поиска ответов на бытовые вопросы. Об этом свидетельствует опрос одной из интернет-компаний. При этом 66% предпочитают обычный интернет-поиск. Чаще всего ИИ доверяют разбор сложных формулировок, например, условий договоров и получение пошаговых инструкций. В то же время авторитетнее для опрошенных остаются официальные источники. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Манойлов. Всем хорошего вечера.
1: Это топ-новости в Star News. Оливия Родриго впервые написала альбом, находясь в настоящих романтических отношениях. Longplay You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love выходит 12 июня. Это будут немного грустные, но цепляющие баллады о любви. Оливия Родриго много времени проводила в Лондоне, поэтому альбом будет иметь лондонский вайб. Netflix снимет документальный сериал «Кайли» о жизни и творчестве Кайли Миноак. Картина будет изобиловать личными архивами и впервые будет показано то, какова Кайли в домашних условиях. В трехсерийном проекте появятся ее сестра Дани, а также Джейсон Донован, Ник Кейв и Пит Уотерман. Режиссером документального фильма стал Майкл Харт. Дата выхода пока не объявлена. Тайла анонсировала второй альбом A-Pop, релиз 24 июля. На Longplay будут уже известные хиты Chanel и She Did It Again при участии Зара Ларсон. А в июле Тайла выступит в Нью-Йорке, а также на нескольких фестивалях в Европе. Напомню, Тайла уже дважды становилась победителем Грэмми, а сейчас номинирована в четырех категориях American Music Awards. Шинайя Твейн впервые станет ведущей Academy of Country Music Awards. Церемония пройдет 17 мая в Лас-Вегасе. Лидер по числу номинаций Меган Морони. Их у нее 9, у Веранды Ламберт 8. Шинайя Твейн назвала честью принять участие в Academy of Country Music Awards. Нет сомнений, что это будет потрясающе и феерично. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Вау-вау-вау. Ртуть, такая вот проза жизни от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Это было мощно, эмоционально, энергично, что не только слышно, но и видно невооруженным глазом в клипе на этот трек. Всем привет и яркого дня с Европы Плюс. Где-то уже вечер, где-то уже ближе к ночи. Но, тем не менее, мы вместе, это здорово. Меня зовут Алекс Мануйлов, а впереди через пару минут Рехаб и Sophie and the Giants. Ждем All Night.
1: Европа Плюс представляет уже этим летом эксклюзивное шоу «Комаро в Москве». Легенда Европопа возвращается в Россию с новым альбомом «Плаж Долориан». Это свежее звучание, электронные биты, смелые эксперименты. Артист открывает новую главу в своей музыкальной истории, которая поделится с российскими фанатами уже совсем скоро. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности comaroshow.ru. 12+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Cinema Medley 3. 10 мая. ЦСКА-арена. Мы дарим скидку 20% на шоу «Киномикс». Билеты на imperialorchestra.ru. Категория 6+. ООО «Медли Санкт-Петербург». ОГРН 12-27-8060-575.
6: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
8: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
9: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Places. Как всегда, beautiful трек от настоящего гуру дэнс-музыки Тиесто. Сегодня 2 недели у нас в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс и уже 21 место. Между прочим, если так дело и дальше пойдет, то через недельку-другую будет Тиесто на первой строчке нашего чарта. Ну а все подробности Еврохит ТОП-40, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: Пробки на дорогах.
0: Внимание у водителей, по данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас стоит МКАД, внутренняя сторона от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта. Носовихинское шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. Сложно проехать по МКАДу по внешней стороне от Носовихинского шоссе до шоссе энтузиастов. МКАД, внешняя сторона, пробка от Боровского шоссе до Ленинского проспекта. Трешка стоит, внутренняя сторона от Звенигородского шоссе до Ленинградского проспекта. Так что будьте внимательны и осторожны, и, конечно, не попадайте в пробки.

0: чаще на Европе Плюс «Елка», которой мы всегда, конечно, рады, и которая, между прочим, относительно недавно была у нас здесь на Европе Плюс, была у бригады «У». И, кстати, ты можешь еще раз окунуться в эту потрясающую атмосферу общения с «Елкой». Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+. Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: заказы и доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Stones на Европе Плюс, у которых в прошлом году вышел уже 11-й альбом, между прочим. И вообще парни знают друг друга со школы и говорят даже, что чтобы плодотворно работать над лонгплеями, медитируют вместе. О как! Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки, так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера.
1: Европа Плюс.
2: Игорь Акулов с новостями прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Поехали.
3: Костя, привет всем. Добрый вечер. Росреестр назвал причины, по которым сделку могут признать недействительной. Туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на помощь туристам, и продажи автомобилей с пробегом в России продолжают рост. Подробности далее. МВД предложила провести эксперимент по целевому набору иностранной рабочей силы с 27 по 30 год. Ведомство опубликовало соответствующий проект федерального закона. В рамках эксперимента планируется создать миграционные хабы для временного пребывания иностранцев, где они будут проходить медосвидетельствование и обязательную государственную геномную регистрацию. С иностранцами, привлекаемыми к работе в порядке организованного набора, предлагается заключать исключительно срочные трудовые договоры. Росреестр назвал основные причины, по которым сделку с жильем могут признать недействительной. Среди них заниженная стоимость. Покупатель соглашается на нее, чтобы продавец сэкономил на налогах, а также банкротство продавца. При признании сделки недействительной стороны возвращаются в исходное положение, но продавец вернет только сумму, указанную в договоре. Росреестр советует проверять возможное банкротство через единый реестр и обращать внимание на срок владения жильем. Оптимальный срок – от 3 лет. Туроператоры потратили не менее 7 миллиардов рублей на помощь туристам. Средства были направлены на вывоз проживания и поддержку туристов, оказавшихся в странах Ближнего Востока во время кризиса. Об этом сообщил директор ассоциации «Турпомощь». Данные направлены в Минэкономразвитие. Несмотря на трудности, российские туроператоры адаптировались и остаются, по оценке ассоциации, чрезвычайно устойчивыми компаниями. Продажи автомобилей с пробегом в России продолжают рост. В апреле впервые в этом году превысили 500 тысяч машин. Это на 2% больше, чем год назад, и на 9% выше результата марта. Всего за 4 месяца продано 1 миллион 840 тысяч подержанных авто, на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Ранее «Автостат» сообщал, что продажи новых машин в апреле достигли 117,5 тысяч, что является лучшим показателем в году. Победитель британской лотереи не явился за выигрышем в срок и лишился выигрыша. Сумма в рублях превышает 103 миллиона. Счастливый билет был куплен 4 ноября прошлого года в Борнмуте. Обладатель мог забрать приз в течение 180 дней до полуночи 4 мая. Представители лотереи тщательно искали победителя, но поиски не увенчались успехом. Теперь деньги пойдут на благоустройство самого Борнмута и окрестных районов. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей и 22 копейки. Евро торгуется на отметке 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. В Москве 18 часов и 3 минуты. Дальше больше хитов, больше музыки.

0: Столица уже 18.22. Приветствую всех. Я появился, это Фомин. Значит, рабочий день для многих уже закончен. Ну и, конечно же, не закончена музыка. Музыка будет продолжаться, потому что 24 часа в сутки и 7 дней в неделю мы играем для тебя только лучшие мировые поп-хиты. Например, в ближайшее время я гарантирую встречу с отличной музыкой. The Second Voice, новый трек Let Me Be. Прежде появится Tokyo Hotel и California Nights.
1: Пробки на дорогах.
0: Расскажу об этом. 5 баллов. Движение плотное. Информирует сервис Яндекс.Карты. Придется пострадать на Горьковском шоссе от железнодорожного переезда до Новой Купавны. Толкаются живописный мост, северо-западный тоннель от проспекта Маршала Жукова до западного портала тоннеля. На Савихинское шоссе не торопится от Бересеровского шоссе до Восточного. Щелчок стоит от 15-й парковой улицы до поворота на поселок Восточный. Ну а Можайка страдает от Акулова до Красногорского шоссе. Слушай Европа Плюс и не попадай сегодня в пробки.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет Джейсон Дерула. 14 июня. ЦСКА-Арена. Поп-артист мировых чартов Джейсон Дерула возвращается в Россию с суперхитами и ярким танцевальным шоу от дуэта Litvins. Вас ждет грандиозный концерт, о котором будут говорить еще долго. Билеты jasonderula.ru. Дата 14 июня. ЦСКА-Арена. Возрастное ограничение 16+.
3: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе Глобус. Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус.
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
5: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-50-263.
7: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
9: Но плюс.
10: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+. 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
14: Подписка SberPrime, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/SberPrime. 18+.
15: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая. Окей. Подробности на okmarket.ru.

0: Новый трек на нашем, так сказать, небосводе. Да, классный трек. Небосвод пополняется суперхитами. Ну и думаю, что музыкальный Олимп тоже этот трек не обойдет. Да, первое место этой весной возможно, но не без твоей помощи. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Голосуй за Second Voice и Let Me Be. Прямо сейчас именно этот трек. Оцени его. Ну и, естественно, в пятницу обязательно послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве.
1: Прогноз погоды.
0: Итак, завтра у нас с вами уже 7 мая. Синоптики обещают, что будет очень жарко. 28 с плюсом днем. С утра ясно, солнечно 20. К вечеру ясно и 21 выше нуля.
1: Пробки на дорогах.
0: Но пока на столичных дорогах, как информирует сервис Яндекс.Карты, все без изменений, все те же 5 баллов, движение плотное, но можно наткнуться, например, на трешку и словить там 8 единиц внутри. От Ленинского проспекта до Кутузы, от Звенигородки до Савеловской эстакады и от проспекта Андропова до Большой Тульской улицы. На внешней стороне тоже есть где постоять, например, 8 баллов от шоссе энтузиастов до проспекта Мира, от Комсомольского проспекта до Большой Тульской, ну и от проспекта Мира до Кутузы. Слушай Европа+, не попадай в пробки.

0: Так вот звучит весна 26-го года. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. На Европе Плюс прямо сейчас, в столице 18.51. Мы с вами продвигаемся вперед туда, где больше хитов и больше музыки. Но, к сожалению, пока нет Раш. Раш ушел в отпуск, а вернется уже со следующей недели. Об этом я чуть позже еще подробнее расскажу. А теперь подробнее о тех, кого ждать скоро. Cranberries и Zombie, но прежде Offenbach и Justin Jessa. Over you.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирская панель за 2025 год.
5: В ленте.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
19: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
20: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
21: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
22: Это более 2,5 миллионов друзей.
23: Привет!
24: Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
23: Подпишем!
25: Это Антон Камолов,
26: Артур
27: и Саша.
25: Если мы что-то не договорили в эфире,
27: можем
25: договорить здесь.
28: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
29: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: из главных хитов 90-х от Cranberries. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. О том, что зомби — это как раз те, кто слепо следуют всему, что им говорят. Ну, в общем, стоит иногда включать критическое мышление. Вот об этом именно песня. Ну и дальше. Давайте послушаем что-нибудь полегче. В новом часе такое будет, обещаю.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов и последний на сегодня выпуск новостей. Игорь, привет.
2: Костя, привет. Всем добрый вечер. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион, и велосипеды теряют популярность. Подробности далее. Синоптики назвали регионы России с опасным уровнем воды в реках. Паводки на азиатской территории достигли максимума, сообщили в гидрометцентре. Неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области. Опасные — в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму ожидается в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. В европейской части подтопления возможны в Ярославской, Курской, Кировской и Нижегородской областях, а также на Северном Кавказе. Россияне с 1 сентября смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбэнков. Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести не более двух внешних аккумуляторов и только в салоне в ручной клади. Размещать их можно в кармане или под сиденьем. Устройство с содержанием лития выше 8 граммов провозить запрещено, только как опасный груз через грузовые терминалы. Новые правила соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2%, а покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк по кличке Томатный Супчик сбежал из клетки и 4 дня просидел в стене. Питомца спасли из дома, где в плохих условиях содержались десятки грызунов, и подарили певице на 24-летие. Уже через месяц он умудрился выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш мысленно попрощалась с ним, но на всякий случай оставила рядом с клеткой его любимые тыквенные семечки. На следующий день еда исчезла, и хомяк вылез прямо из стены без воды и пищи, но живой. После этого случая певица переселила его в более надежное жилище. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Всем хорошего вечера. В Москве 19 часов и 4 минуты.

отличные ребята прямо сейчас на Европе Плюс, BTS и Swim. Кстати говоря, на концерт этих парней мы отправим своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур, вы помните об этом. Ну и они увидят и услышат BTS вживую. Это, конечно, очень круто. Но у нас все только начинается. Впереди еще много различных поездок, классных концертов и шоу, и, конечно же, крутых подарков. Поэтому будь всегда на связи. europaplus.ru, наш сайт всегда в действии. Мы рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Ну и, конечно же, не забывай про официальную группу Европа Плюс ВКонтакте. Если ты еще не подписан, исправляй это. Пробки на дорогу.

0: среду после обеда не попадать в пробки.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая. Коровская, 17, авиапарк. Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на europaplus.ru. Для лиц старше 18 лет.
4: Реклама.
1: Европа Плюс представляет. Легенда нулевых Камаро приедет в Россию. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорило миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Sui de Lange», «Let's Go», «Crazy» и песни с нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности camaroshow.ru. 12+.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
6: Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
7: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
9: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
10: Самый масштабный симфонический проект страны «Оркестр Империал» празднует 5-летие шоу «Киномикс Синема Мэтли» и дарит скидку 20% на все шоу «Киномикс». В программе лучшие саундтреки Голливуда, «Очень странные дела», «Величайший шоумен», «Армагеддон», «Стражи галактики», «Убить Билла» и многое другое. Не пропустите 10 мая. Билеты на imperialorchestra.ru. Категория 6+. ООО «Мэтли Санкт-Петербург». ОГРН 1227-8060-575.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

вечером в среду. Вот именно такое настроение и должно быть. На расслабоне, на лайте. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто со мной, это Фомин. Привет всем и каждому. Ну, в общем, осталось совсем немного. Завтра, послезавтра и, собственно, праздничные выходные дни. Будем отдыхать целых 3 дня. Я с этим еще с вами поделюсь. Да, мы об этом еще побеседуем, поговорим. Ну, а всем тем, кто, ну, завтра, с утра пораньше, нужно просыпаться, вставать. И для вас есть майское У. Вы знаете, Тимур Бодров готов. Тимур Бодров на страже. Разбудит, на ноги поставит, музыку классную поставит, поиграет, подарки подарит. Может быть, кто-то даже и деньги заработает с утра пораньше, еще до начала трудового дня. Все это возможно в майском У. Поэтому завтра это дело не пропусти. Disco. X on the

0: Все это звучит, это Али Фармен и Рене Миллер. Барби Бак на Европе Плюс прямо сейчас в столице 19.49. Ну и, в общем-то, есть что предложить к этому моменту. Если, так сказать, вечером нечего посмотреть, можно отправиться на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы классно провести время. Знаете почему? Да потому что там есть ссылка на видос Disco Day. То, как выступала группа Гимми здесь, в студии, это просто невероятно. Это стоит посмотреть вечерком для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы получить удовольствие. Все это есть. Поэтому добро пожаловать, смотри полный выпуск, ну и наслаждайся этой классной диско-музыкой. Ну а до финала этого часа насладимся Римон и Supergirl, но прежде Ava Max, My Oh My. Скоро все будет. Оставайся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРС 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: финал часа на Европе Плюс. Римон и Супергерл. Дальше суперхиты. Все эти здесь, на Европе Плюс, обязательно появятся. Поэтому оставайся с нами, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в столице.

0: абсолютно все шансы залететь в первую пятерку главного чарта страны Еврохит ТОП 40 у этого трека есть. «Медуза» и «Don't Want Home». Ну что, посмотрим, что случится с этой историей уже в ближайшую пятницу. Голосуй в europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. Пока же у нас на третьей позиции Алан Уокер и «Broken Strings». Второй – «Zayn», «Die For Me». Ну и лидер безоговорочный нашего хит-парада – это «Bibi Rexha и Fightless». New Legion. Удержат ли они свое лидерство в эту пятницу, будем выяснять в последней рабочей с 14 до 16. Но если вдруг будешь занят, не переживай, в пятницу мы обязательно для тебя это дело повторим.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: Мари Краммери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем, давай ждать. Напротив, будем ждать суперхиты, которые я приготовил на ближайшие 15. Ну, там есть кого ждать. Это Bruno Mars, например, и Just My. Классный трек, который звучит на все деньги. Прежде Portugal The Man, суперхитом, который отметился на первой строчке Еврохит Топ 40, причем добрался очень быстро, очень стремительно. Feel It Still, ну и танцевальный трек от Sony Fodera. Think About Us уже скоро здесь на радиостанции номер один в России.
1: Прогноз погоды.
0: Ну, в общем, завтра будет жаришка, потому что синоптики обещают 7 мая в Москве днем 28 градусов. С утра будет 20 и солнечно, к вечеру ясно и 21 с плюсом.

0: еще один классный трек от Тиесты и Брены Грейс «Beautiful Places». Ну и музыка совершенно другая, но такая же хитовая. Это Зейн «Die for me». Все это впереди здесь на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 9.

Лучший трек этой недели, по вашему мнению, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Биберекса, Файдлесс и New Legion. Первое место Еврохит ТОП-40. У этого трека 5 недель потребовалось для того, чтобы дотянуться до вершины нашего хит-парада. Но посмотрим, насколько хватит сил, насколько хватит энергии удержаться на первой месте. В общем, пятницу будем выяснять. То есть послезавтра все должно произойти. Но до этого ты можешь поддержать, ты можешь проголосовать на europaplus.ru. Заглядывай, голосуй. Ну и, конечно же, в пятницу, в последний рабочий, с 14 до 16 слушай, что получилось.

нашего эфира, которая, ну, лично мне нравится, что-то есть в ней такое классное, что-то такое настоящее, что-то такое животное, да, вот я и говорю сейчас за Second Voice и Let Me Be. Какое-то первобытное, да? Да, и, конечно же, есть суперхит от Эда Ширана «Shape of You». Ну и стильная работа от Эвелин Рокстона «Vertigo». Эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 10.

0: Let Me Be на Европе Плюс прямо сейчас. Новый трек, классный трек. Я думаю, что из категории новинок он для многих перекочевал уже в категорию «любимые песни». Ну, надеюсь, что все действительно именно так. Ну и завтра, с утра пораньше, вот так вот неторопливо, красиво можно проснуться вместе с майским «У», и вполне возможно «Let Me Be» будет в эфире. Тимур Бодров для тебя это обязательно сыграет. Сыграет с тобой еще и в игры, подарит подарки, может быть, кто-то выиграет деньги. Это тоже возможно в майском «У». Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, она будет на протяжении всей вашей встречи и, конечно же, на протяжении всего дня. Поэтому завтрашний день рекомендую начинать с нами. Ну а в ближайшее время продолжим с нами. На очереди Дамиана Дэвид и его суперхит Next Summer. Ну а также Алекс Уоррен и Fever Dream. Скоро все будет.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раздать.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, будет так в ближайшие 45. Я обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку. Один из лучших треков этой весны обязательно появится. Боб Синклар и Кайза. I can wait. Менее рисковатая музыка — это Brax, XTN, Pay to Exist. Мягкое и красивое звучание, но также

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 11.

возвращает меня в мою юность, когда можно было плясать всю ночь и получать удовольствие. Вот от этого трека я получаю удовольствие. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Прямо сейчас на Европе Плюс, 23:19 в Москве. Здесь по-прежнему Фомин. Обещал довести до полуночи. Я слов своих не нарушаю, держу. Ну и, естественно, обещал вам классную музыку, и она тоже есть. Алок, Бруно Мартини и Зиба услышим Hear Me Now, но прежде Сабрина Карпентер с треком, который был на вершине Еврохит Топ 40. Эспрессо.

Честно говоря, напоминает мне это что-то от шведской хаус-мафии. Это Алесса конкретно. Медуза. Медуза — это совершенно другой проект. И совершенно другая, казалось бы, музыка. Но преемственность в танцевальной культуре все-таки играет немаловажную роль. Медуза и Don't Wanna Go Home на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 23:35. Двигаем вперед. Ну и не забываем о том, что если ты уже сейчас отправляешься на боковую, завтра Тимур Бодров с утра пораньше майским поможет тебе проснуться и начать новый день правильно. Ну а всем тем, кто остается со мной, погнали вперед. BTS и Swim, но прежде Offenbach и Miles Away.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Можно двигать вперед, и на очереди отличная музыка. Например, Сэм Смит и его I'm not the only one. Раньше Зейн и его Дай.

Идеальная музыка для тех, кто собирается на боковую после полуночи. Ну, в общем, вся эта музыка, и не только это, впереди здесь на радиостанции номер один в России.

0: сегодня Найтси и Влорок. Летняя тема Another Day буквально через пару минут. Только прежде Тимур Бодров спешит напомнить, что уже в эту субботу.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+. Плюс.

0: Fike здесь на Европе Плюс, в Москве 0.33, а уже 8.00, да, запоминаем, здесь майская У во главе с Тимуром Бодровым. Да, бригада У у нас на небольших каникулах, но мы не можем никого оставить без утренней бодрости, без классного настроения, улетных подарков, в том числе и денежных, кстати, поэтому решили всех порадовать майским У, так что смело заводи будильник и утром включай приемник, в это время встречай день правильно в отменной компании. Пока же будем бодриться под такие хиты, которые, ну, лично я припас тут, во-первых, появится Флорайда, легендарный хит Right Round, попоем, потанцуем дружно, также Зиверт и ее хит Goodbye, ну и послушаем финской электронной музыки проект Эбен, трек Hollow, буквально через 2 минуты на Европе+. Плюс.
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 17 в Москве прямо сейчас, а немного облачно, но осадков этой ночи не предвидится. Днем синоптики в целом обещают солнечную погоду до плюс 27 градусов и к вечеру возможен небольшой дождь.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим «Медуза», Хенрика Мамил, «I don't wanna go home». Также появятся Amazing, Marshall Jefferson и Salomon Dusty, «Life is simple».

0: все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся и слушаем только правильную музыку.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

Еще одна вещица, которая в нашем плейлисте совсем недавно. Но авторами выступил уже прекрасно нам известный электронный коллектив из Италии. Медуза дополнил эту компанию фронтмен британской рок-команды Sea Girls Хенри Камомилл. Прошу знакомиться и запоминать. Надеюсь, что это творение ребят было не разовой акцией, и они еще как-нибудь соберутся, чтобы порадовать планету годным треком. Далее же с нами Биби Рекс и Фейтлес, абсолютно хит New Religion. Также появятся Феликс Йен и Софилис Бэкстер с мега-танцевальной вещицей Ready for Your Love. Ну и Алекс Уоррен. Еще один свежий хит Fever Dream буквально через 3 минуты на Европе+.

очень хорош собой, и если тебе тоже нравится работа и считаешь, что трек должен и на следующей неделе возглавлять Еврохит ТОП-40, то обязательно загляни на наш сайт europoplus.ru и поставь за ребят лайк. А итоги этой недели послушаем уже завтра, в пятницу, вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени.

0: максимальную порцию танцев насыпет Sony Fader, D.O.D. и Poppy Bass Com. Think About Us уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 15 в Москве прямо сейчас. Ясно, никаких осадков этой ночью. Днем синоптики обещают в целом тоже солнечную погоду до плюс 27 градусов. Но к вечеру возможен небольшой дождь.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дмитриенко, Роксием Ртуть. Появится еще Тиесто, Амбриена Грейс и Beautiful Places. И составит нам компанию «Электронные парни» клан «Карусель Райд». А до финала часа с нами Pink, Nate Russ и невероятно красивая история «Just Give Me a Reason» и Кайра, хит под названием «Soar».
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 2:00.

0: Москве, в Лужниках. И если верить инсайдерам, то на это шоу уже продано более 25 тысяч билетов, а это почти половина стадиона. Так что есть полная уверенность в том, что шоу будет просто невероятным. Поэтому, если кто еще не раздумывает, стоит ли сходить в августе, то мне кажется, определенно стоит. И надеюсь, что у меня тоже получится присоединиться. Ну а к нам прямо сейчас присоединятся Тедди Свимс. Послушаем немного соул-музыки. Хит под названием «Мистер Know It All». Также парень, который смог, Bruno Mars, «I Just Might» и Рэй Далтон с визитной карточкой «All We Got» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Дебют недели. «Елка. Проще».
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

мистер Всезнайка, мистер Know It All. Возможно, но мы знаем точно, этот парень делает просто божественную соул-музыку. Тедди Свимс только что на Европе Плюс в Москве. 2-3.

0: с легким, добрым хитом, который, я думаю, придется всем по вкусу. Это хит под названием «Проще». Чуть ранее появится «Медуза», «Джеймс Картер», трек «Bad Memories», вещица знакомая тоже. Ну и французские электронщики «Offenbach» и танцевальная вещица «Miles Away» буквально через пару минут на Европе Плюс. Не пропусти!
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 15 в Москве по-прежнему, ясно, никаких осадков этой ночью. Днем синоптики обещают в целом солнечную погоду, правда, к вечеру, возможно, небольшой дождь, но температура сегодня поднимется до плюс 27.

команду добавят продюсеры Эвелон и Рокстон. Vertigo. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.